Камбаламит и шазамит, мекшукокит, чокасвидриди мадокит, камбаламит, немшукокит, чупананит, брулахой өнтегет хасырня хашолит, рэлла вузусила шайднар хэтилэхэт, хэтэзамит, мекшукокит. Kääso viiga niila viina siilase, isverinde kargi endi, isvit kõnistjärek.

тенью ночи вы мне сказали: люблю вас очень. На карнавале вы мне шептали, да-да, шептали: я вас люблю.